0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini E-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Хит FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви!

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Bosh hakem Şirin Ғафурова. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Сьетапам реклама болема. 33 598 00.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikro kredit, mikro kredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
4: Хит FM реклама бөлімі.
5: 33 598 00.

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше не

Футбол Тайм. Душан Баданжумагече. Саат 18-да. Футбол фанатларыны FM 98-ге ягамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хами Манол.

Ты. Позитив. Озгача. Хит ФМД. Микко билан салқинланиш вақти. Реклама. Кунни тетиклик билан бошлаң. Микко. Зор янгилик. Севимли меваларнинг лаззатига эга шарбатли ичимлик. Илҳомлантируvchi таъм. Ўзингизга мосини танлаң ва татиб кўринг. Микко. Хар идишида қувонч. Шаҳримиз дўконларидан сўранг. Реклама. Ўзбекистонда соат 17.

0: смогли. Небо вело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит,
2: да только сказать не сумела.

0: O'zbekistonda soat 24.
1: Приветствую, Узбекистан. Я ваша Роза Зергерли. Представляю вам свою популярную песню «Истедим» на Хит FM 90.8.

0: Доктор Сонус Акас.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего